0: Оксана Штосы. Академический радиокампус.
1: Ладно, близко.
2: Ченки, ты можешь якесь?
1: Та вула. То, что ей подруга.